0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркет радиосе.

0: yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов.
2: Радио Маркет.
0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марказ радиоса.

0: Сатрда.
1: Оқубатсыз күлген күләді.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркес.

0: betakror bahor faslida ham ko'klam shukuhiyla
1: sizga hamroh.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Марчас радиоса.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.